0: радио СНИ 103.7 FM, 7 часов и 3 минуты. В эфире Ритмина Города плюс 9, сегодня днем до плюс 15. На радио СНИ новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 7.20, в центре Екатеринбурга плюс 8, сегодня днем, да, плюс 15. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
0: На Урале, конечно, нет подходящих волн для серфа, скажем, но свою экзотику точно можно найти даже в сезон, хотя отсутствие подходящей погоды мало кого останавливает в принципе. Доброго вам утра и хорошего дня на Радио Си.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
7: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
8: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу.

0: Казанова.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
5: Я с тобой.
4: Зачем?
5: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
4: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: На радио «Си» настоящие музыкальные легенды, а с утра это очень вдохновляет. На часах 7.28, в центре плюс 9, сегодня днем до плюс 15, и в первой половине дня возможен небольшой дождь. А сейчас на радио «Си» новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция станет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Улицу Куйбышева закроют для движения трамваев с 1 июня. Объезжать перекрытие 6 трамвайных маршрутов будут до середины августа. Из паркового микрорайона трамваи будут идти по Луначарского до проспекта Ленина или улицы Челюскинцев, а от цирка пойдут по Радищево, Московской и проспекту Ленина. Нацбанк Казахстана выпустил серебряную монету, посвященную Золотой Орде. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы с золочением. Тираж составит 1000 штук, а номинал 2000 тенге. На аверсе монеты изображен воин на коне с войском позади и надпись «Алтын Орда». Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на радио «Си», спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 9. Днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 13-15. В Краснотурьинске плюс 14-16, в Первоуральске плюс 10-12, в Нижнем Тагиле плюс 9-11, в Новоуральске плюс 8-10.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио «Оси» с вами. Доброе утро. Хорошие среды. На часах 7.37. В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня 13 мая, день рождения у одной песни, которую вы наверняка слышали, и не только потому, что ее перепели несколько десятков исполнителей. Почему песню «Satisfaction» сначала не очень любили в самой группе Rolling Stones, и как ее спела Бритни Спирс, услышим минут через 5 на радио «Оси».
1: Реклама. В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
2: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Есть пицца? Есть Папа Джонс.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
0: На радио «Оси» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» – автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас 4 балла, пробка на Белинского от Авиационной до Фурманова, на космонавтов от Старых Большевиков до машиностроителей, на машиностроителей от площади Пропетеретки до проспекта Космонавтов. Собирается транспорт на Блюхера от Шадринского переулка до Раевского, и еще постоять придется на выезде ЖБИ на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. Самые загруженные магистрали Блюхера как в центр, так и из центра, Белинского в центр и Космонавтов тоже в центр.
10: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
11: Радио «Си» 103.7 FM.

0: С вами Радио Си. Доброе утро. 7.44 в Ахтемурке, в центре города плюс 9. Сегодня до обеда небольшой дождь и плюс 13-15. Но очень жаркая погода к нам еще обязательно придет. И даже в эти выходные нас порадует тепло. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО СЗ. Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс — единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Си».

0: Радио Си с вами на часах 7.54 в центре Екатеринбурга плюс 9. Какой сейчас индекс счастья у россиян? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
3: Пирелли и Римекс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римекс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО Римекс Шины, Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412, ОГРН 114 667 924 80.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
10: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
11: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
12: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си 103,7 FM в Екатеринбурге 8.01, в центре города плюс 9. На радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
4: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти

0: Рейтинга остается вопрос. В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет? По итогам апреля показатель индекса счастья россиян составил всего 52 пункта, сообщает ВЦИОМ. Таким образом, индекс счастья за апрель стал самым низким с сентября 2011 года. Рейтинг начал падать с декабря. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
1: Реклама.

0: приглашаем всех на бесплатную школу строительства 16 мая. Подробности на сайте привит.ру.
1: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 13-15.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Среды, сегодня 13 мая, в центре города плюс 10. За окном настоящая весна, цветут яблони, черемуха, сирень. По какой схеме мы воспринимаем запахи? Сколько там составляющих, узнаем уже минут через 10 на Радио Си. А еще мы поиграем в день рождения. Каждый день держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Минут через 10 будем определять играющую дату и разыграем сертификат в барбершоп. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Реклама. Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
2: Папа, и я хочу быть таким.
3: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
1: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Здесь пробка уже на час. Лучше этот участок дороги объезжать. Постоять придется на Белинского от Шварца до Фурманова. На Кольцовском тракте Луганской машинной от Яблоневой до Фурманова. На Суходольской и Светлореченской от Лиственной до Репина. И на Машиностроителей от площади Первопятилетки до проспекта Космонавтов. Самые загруженные магистрали Блюхера в обе стороны, Белинского в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 8.20 в центре Екатеринбурга плюс 10. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, дозванивайтесь на Радио Си по телефону 235-103.7, а дозвонившись первым, получите сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Будьте внимательны. С нами играют сегодня все, кто родился 12 ноября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 12 ноября. Телефон Радио Си 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам в игре 12 ноября. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала: там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
0: Но мне и без сложной логики понятно, где пахнет вкусно, а где не очень. В игре «День рождения каждый день» на Радио Си выпало сегодня 12 ноября. Добавляем еще 2 соседних даты. Если вы родились 11, 12 или 13 ноября, набирайте прямо сейчас 235-103.7. В Екатеринбурге 8.22, в центре города плюс 10, сегодня днем до плюс 15 и до обеда возможен небольшой дождь. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошей среды.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фриболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших фрибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
7: Какие планы на майские?
8: Везем рассаду на новые «Лада».
7: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
9: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
10: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
11: 18+.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.27 у нас проходит игра «День рождения каждый день». И до нас дозвонился Моисеев Константин. Кость, вы где-то сейчас за рулем, в дороге?
1: Ну да, остановился на автомобиле.
0: О, вы ответственный водитель. Кость, а где остановились? Где ехали?
1: Я из Каменского-Уральского.
0: А вы куда путь держите? В Екатеринбург?
1: Нет, по городу ездил здесь.
0: Как у вас в Каменске-Уральском? Там, говорят, теплее, чем в Екатеринбурге сегодня.
1: Пока солнечно, через часик обещают дождик.
0: Как и у нас. Все-таки в одной области находимся, да?
1: Да, за пригорком.
0: Да, тут недалеко. Но приезжайте в Екатеринбург к нам периодически?
1: Да, конечно.
0: Бывает дело? Приезжайте, мы вас тут подстрижем, потому что у вас сегодня такой приз своеобразный. Это сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма».
1: Спасибо, спасибо.
0: Тем более, что в Екатеринбурге планируется много интересных мероприятий. И ночь музеев вот в скором времени, и еще много всего.
1: Понял, спасибо.
0: Ну, а записаться на качественную мужскую стрижку очень просто, ведь барбершопы «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играть мы любим. Делаем мы это каждое буднее утро. Завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
4: Здравствуйте. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдавать можно будет любой предмет, включая обязательные русский, математику, либо предмет по выбору. Новый результат 11-классники смогут использовать при поступлении в вузы уже в этом году. Добавлю, основной период ЕГЭ в этом году начинается 1 июня. Набережную реки Ольховка в Екатеринбурге благоустроят досрочно. Работы на участке от дома номер 11 по Гражданской уже стартовали. Завершить реконструкцию до улицы Колмогорова планировали в 2027 году. Однако работы собираются закончить до Нового года. На территории высадят около 10 тысяч растений и оборудуют 13 зон отдыха. Концерт группы «Металлика» в Греции вызвал землетрясение. Об этом журналистам сообщили в Афинском геодинамическом институте. Выступление в минувшие выходные в Афинах посетили больше 80 тысяч человек. Сейсмическая активность началась из-за прыжков толпы. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
5: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
6: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
7: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 13-15. В Асбесте тоже плюс 13-15, в Каменске-Уральском плюс 14-16, в Полевском плюс 11-13.
3: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:39. Сегодня 13 мая и сегодня день рождения у небесного покровителя Санкт-Петербурга. Как называли при жизни Александра Невского, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
3: Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
8: Жилые кварталы «Уралмаш» первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Акция до конца мая.
10: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 7 баллов. Большие пробки на выезде ЖБИ на Сарамолотова от остановки Новгородцева и до Высоцкого, на Высоцкого от 43 Комсомола до Икоршинского подхода, на Кольцовском тракте Луганские машины от Яблонева до Фурманова, на машиностроителей от площади Перпетилетки до проспекта Космонавтов и еще пробка на Белинского от Обезной до Большакова. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, здесь транспорт практически стоит. Еще собирается транспорт на Блюхера в обе стороны и пробка на Малышева в сторону ЖБИ.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс-01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс-01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит». Радио Си 103.7 FM.

0: Сталкивайся с вами. Доброе утро. 8.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 сегодня днем, до плюс 15 и до обеда возможен небольшой дождь. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф, якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах, но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты. 8.56 в Екатеринбурге. Уже скоро у нас новости. В новостях про неожиданный вид работ на Малышевском мосту и новый старт космического грузовика на МКС. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 34-35-380-300.
5: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11, сегодня днем, да, плюс 15. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ИП «Норден», Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Жители ЖБИ заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят

0: спасателей МЧС. Газета.ру напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Старт многоразового грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки. Причиной представители SpaceX назвали неблагоприятные погодные условия в районе мыса Канаверал. Теперь запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоится в среду вечером по времени восточного побережья США, но в Москве в это время будет уже около 2 часов ночи. Корабль наставит на станцию продовольствие, оборудование, а также материалы для проведения экспериментов, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
1: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лысла Романовна».
4: Угарина 32-365-80-017-95-74.
5: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачно с прояснениями. Небольшой дождь примерно до обеда. Ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 13-15.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 13 мая. На часах 9.11. В центре города плюс 12. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний день. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. И разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». Вопрос сегодня вот такой. Сегодня день рождения у Роберта Паттинсона. Ему исполняется 40 лет. Славу ему, конечно, принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Принимать будем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить. Сегодня заочно поздравляем Роберта Паттинсона с днем рождения. Звезда фильма «Сумерки». Сам он признался, что предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пирелли и Ремакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Ремакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шины». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
7: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2, улица Гагарина, 33.
9: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
10: 18+.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 6 баллов. Пробка на Старомолотова от остановки Новгородцева до Высоцкого. На Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Кольцовском тракте луганские машины от Яблоневой до Фурманова. На Белинского от Обезной до Большакова. И на Сибирском тракте от Курганской до Взрывников. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр. Белинского в центр, Блюхера из центра.
0: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами на часах 9.18. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня заочно поздравляем Роберта Паттинсона с днем рождения. Ему исполняется 40. Славу ему принесла, конечно, роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей, не вампиров. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Доброе утро.
0: Здрасте.
1: Есть один вариант ответа на вопрос. Я считаю, что речь идет о русалках.
0: О русалках?
1: Да.
0: А почему про русалок сразу вспомнили?
1: Я читал этот факт, на самом деле, просто его...
0: Где-то прочитали уже, понятно, хорошо. Разгадали. Да, речь про русалок сегодня, действительно.
1: Отлично.
0: Как вас зовут?
1: Максим.
0: Максим, а сколько вы сезонов смотрели «Сумерок», точнее, сколько частей?
1: Ноль.
0: Ноль? Вообще не смотрели? А где читали тогда, расскажите? Не помните?
1: Да просто в ленте, в соцсетях.
0: Ага, понятно.
1: И какой-то там отдельный экземпляр книги или что-то еще.
0: Хорошо. А вы фильмы про вампиров любите?
1: Ну, вот, наверное, знаете, классика «От заката до рассвета». Это, наверное, единственное, что я смотрел про вампиров, и что действительно нравится.
0: Ага, ну там не только про вампиров, там еще и немножко боевик, да. Разделяю вашу любовь к фильмам, где снимался Тарантино, в данном случае фильм Роберта Родригеса, но и «Сумерки» я смотрел. Максим, поздравляю вас. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Катеринбург».
1: Лично супер. А я, Максим Поляков, Спортчермет, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
2: Реклама. Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
3: «Мой Катеринбург». 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
2: «Мой Катеринбург».
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moikaterinburg.ru.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10, а сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
0: Какие шансы оказаться на лучшем пляже мира? С помощью Радио Си и, в принципе, у оптимистов все возможно, хотя бы мысленно. Пусть ваше воображение уже просыпается, если не проснулось. Пальмы, теплое море, ласковое солнце уже через 3 минуты на Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами на часах 9:26 в центре Екатеринбурга плюс 12. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева и кое-что приятное и теплое.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
0: На Урале, конечно, подходящих для серф-волн найти сложно, но свою экзотику мы точно найдем даже в сезон, хотя отсутствие подходящей погоды вообще мало кого останавливает. Радио ИСИ с вами, доброго вам утра и хорошей среды.
1: Реклама. Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стадо Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
8: Алло, я в Сочи. Погода супер.
9: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
11: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
12: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
13: Сложно!
12: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио «Си».

0: Радио «Си» и золотые хиты на часах 9.34 в центре Екатеринбурга плюс 12. Сейчас на Радио «Си» новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили 286 беспилотников. Данные за последние 8 часов озвучила Минобороны. Полного списка субъектов, которых отражали атаку дронов, ведомство пока не приводит. Утром закрытыми по решению Росавиации оставались около 10 российских аэропортов. Управление МВД по Екатеринбургу ведет проверку после инцидента 9 мая в кафе в Академическом. Двое нетрезвых мужчин начали угрожать подростку из-за слишком пристального взгляда. Причиной такого поведения были особенности здоровья у подростка. В СМИ обратилась мама мальчика. В МВД по Екатеринбургу заявили, что участником конфликта являлся один действующий сотрудник. Обстоятельства конфликта проверяют. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты и личные кабинеты, а их более технологичные варианты нацелены на приложение и бизнес-логику. Александра Короткова, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями. До обеда возможен небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду и плюс 13-15. Краснотурьинске плюс 14-16. В Первоуральске плюс 10-12. В Нижнем Тагиле плюс 9-11. В Новоуральске плюс 8-10.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны. А диагностика? Нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Парацельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр Парацельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:39. Минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про Роберта Паттинсона. У него сегодня день рождения, исполняется ему 40. Не знаю, будет ли он отмечать или нет, но, по крайней мере, звезда фильма «Сумерки», играл он там вампира, если кто не знает, и не так давно он признался, что предпочитает других персонажей, и, как мы очень быстро выяснили сегодня в невероятном вопросе, оказывается, ему из вымышленных существ больше всего нравятся русалки. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
9: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
10: Паривит, тротуарная плитка.
11: Тротуарная плитка всех удивит.

0: Инстаграме parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс». Автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 6 баллов. Пробка на Сарамолотова от остановки Новгородцева до Высоцкого. На Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Постоять придется на Белинского от Шварца до Фурманова. На Кольцовском тракте Луганские машины от Переходного переулка до Фурманова. И на Светлореченской от Васильковой до Репина. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Малышева в сторону ЖБИ, Блюхера из центра.
6: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс-01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс-01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
0: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 9:46 в центре Екатеринбурга плюс 13, днем до плюс 15. А сейчас на Радио Эсси заглянем во всемирную историю, узнаем, почему песня Satisfaction не нравилась группе Rolling Stones и как ее спела Бритни Спирс. Спонсор всемирной истории на Радио Эсси ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс — единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио Си.

Радио Си с вами на часах без 5:10 в центре города плюс 12. Сколько откладываем на отпуск, сколько копим, об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А сейчас музыка понятная без слов на Радио Си.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 13, на Радио Си новости и Александра Короткова.
4: Здравствуйте. ВОЗ предупредила о возможном росте числа зараженных хантавирусом из-за длительного инкубационного периода. Эксперты рассказали изданию «Коммерсант», что заболевание начинается как грипп, резко повышается температура, появляются мышечные и головные боли. Завоз единичных случаев в Россию возможен, однако вероятность крупной вспышки заболевания крайне низка, настаивают российские специалисты. На ЖБИ в эти выходные вырастет количество ограничений. На 3 дня в микрорайоне будет закрыто трамвайное движение. Об этом пишет УРА.ру. С полуночи субботы и до утра вторника на ЖБИ не будут ходить трамваи. Перекрытия будут действовать на участке от остановки Уральский федеральный университет до кольца на 40-летие Комсомола. Причиной ограничений называют ремонт путей, но уже не на Малышевском мосту, а на перекрестке улиц Сыромолотова и Высоцкого. 8-й, 12-й, а также 13-й, 15-й и 23-й трамваи пойдут по измененным маршрутам. Лето на площади 1905 года стартует через неделю. Общественное пространство должно открыться не позднее 23 мая, сообщили в мэрии. В центре города уже идут работы по обустройству. Площадь 1905 года должна стать многофункциональной зоной с мобильными конструкциями. Здесь появятся настилы, клумбы, скамейки, а также навесы от дождя и солнца. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Среди ближайших – июньский фестиваль движения. Корты для игры в падл появится на площади в июле. Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в четверг. Как напоминает «Коммерсант», в Думу внесены 3 кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, фракция ЛДПР Ивана Сухарева, а фракция «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Яны Лантратовой. Татьяна Москалькова перестала быть омбудсменом 22 апреля этого года. На этом посту она проработала 2 5-летних срока подряд. Почти 30% опрошенных россиян накопили к отпуску меньше, чем планировали. Еще треть респондентов признались, что вообще не откладывают деньги на поездки. Данные исследования публикует газета «Ру». Из числа тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги примерно за полгода до поездки. 27% необходимо больше 7 месяцев, а 12% достаточно от 1 до 4 недель, чтобы сформировать отпускной бюджет. Отказываться приходится от крупных покупок. Также россияне чаще готовят дома, не ходят в кафе и рестораны, а каждый 5-й отказывается ради отпуска от сервисов доставки. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
3: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга плюс 12. Начался небольшой дождь, как и было запланировано синоптиками. Сегодня днем облачно с прояснениями. Небольшой дождь примерно до обеда. Ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 13-15.
1: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
6: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили, точнее, как стать автомобилистом и правильно выбрать автошколу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам, сегодня среда, 13.

0: 15 мая. В центре Екатеринбурга начался небольшой дождь, как и было запланировано. И как только начался дождь, дышать на улице стало еще легче, еще вкуснее. Кстати, по какой схеме мы воспринимаем запахи? Сколько там составляющих? Узнаем уже минут через 10 на радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
3: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами на часах 10.21 в центре Екатеринбурга плюс 12. А сейчас на Радио ИСИ Катя Григорьева расскажет, как правильно воспринимать запахи.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
0: Не вдаваясь в подробности, можно запросто различить, где плохо пахнет, а где хорошо. Отличного дня вам на Радио ИСИ.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как в сегодняшних условиях правильно оценить квартиру?
5: Для начала я расскажу о том, какую ошибку совершают многие продавцы и неопытные риэлторы. Они пользуются классическим сравнительным методом оценки. Смотрят, по какой цене выставляются аналогичные квартиры и равняются на них. Стоят эти объекты в рекламе дорого, за 400 – отлично, но у меня кафель хороший, я поставлю еще дороже, за 4200. В итоге – тишина. Все продавцы и некоторые риэлторы рассказывают друг другу о том, что покупателей нет, а это неверно. Сравнительный метод оценки очень хорош и точен, но сравнивать-то надо с ценами реально совершенных в последние недели сделок, а не с теми, кто просто выставляется в рекламу и не получает звонков.
4: Александр, а есть ли рецепт, как определить оптимальную цену наиболее точно?
5: Окончательную цену надо определять экспериментальным путем. Важно, чтобы информация о том, что квартира продается, выходила на всех эффективных площадках, чтобы все потенциальные покупатели узнали об этом предложении. А для этого важно платить за поднятие и выделение этих лотов. При работе с нами мы вместе увидим, при какой цене на объект мы стали получать звонки от покупателей, а при какой цене, например, стали показывать квартиру хотя бы 2 раза в неделю. В последнее время многие агентства недвижимости снизили рекламные затраты. Мы же увеличиваем эту статью расходов. Ждем вас на консультацию у нас в Диале. А подробная информация у нас на сайте dial93.ru, ну и по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. Замечательный хит «Woman in Love» на часах 10.31 в центре Екатеринбурга плюс 12. У нас впереди группа «Кино» с песней «Хочу перемен», а сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Здравствуйте. В Москве всю ночь тушили крупный пожар на улице Вернисажной. Площадь, охваченная огнем, около 3000 квадратных метров. Пожар возник в металлокаркасном строении. Нарушение правил пожарной безопасности в здании выявляли проверки МЧС в прошлом году, пишет Интерфакс. В районе цирка в Екатеринбурге почти час стоят трамваи. По данным городского департамента транспорта, около половины 10 утра движение встало из-за технической неисправности. По данным интерактивных карт, в районе метро «Геологическая» сейчас находится не меньше 7 вагонов. Движение в сторону Южного автовокзала не закрыто. Вероятность грозы можно оценить самостоятельно по развитию облаков, рассказали синоптики. Если облачность растет быстро, облака темнеют и приобретают форму горных хребтов, это верный признак дождя и надвигающейся грозы. Расстояние до грозы можно оценить по задержке между молнией и громом. Правда, при этом придется вспомнить из физики, чему равна скорость звука. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Россия о погоде, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 13-15. В Асбесте тоже плюс 13-15, в Каменске-Уральском плюс 14-16, в Полевском плюс 11-13.
2: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. На часах 10:41 в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня 13 мая, день рождения у небесного покровителя Петербурга. Как при жизни называли Александра Невского, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы 235 0905.
5: Радио Си.

0: Радио ИСИ, золотые хиты на часах 10:47 в центре Кемерово плюс 12. Сегодня до обеда возможен небольшой дождь и до плюс 15. Завтра будет еще чуточку теплее, а летнюю погоду мы почувствуем даже в предстоящие выходные, что очень важно. Впереди у нас Sugar Babes Stronger, а сейчас на Радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф – якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
3: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио «Си» с вами на часах 10:57. Многие из нас готовятся к началу летнего сезона и не только ходят в спортивные залы, но еще ищут удаленную работу. Сколько россиян ищут такую работу перед началом лета? Об этом на Радио «Си» в новостях через 3 минуты. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио «Си» ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-92.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метров в секунду и плюс 13-15.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си Мика» «Релакс, тейк ит изи» — прекрасное пожелание расслабиться и воспринимать все окружающее чуточку легче. К тому же скоро закончится небольшой дождь в центре Екатеринбурга. Ждем этого с нетерпением. Полтора часа дождя, в принципе, достаточно на сегодня. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 13 мая. И вроде рабочая неделя началась только вчера, а сегодня уже среда. И это не может не радовать. Впереди на радио «Си» небольшой музыкальный нон-стоп. Скоро послушаем Дермота Кеннеди с хитом «Kiss Me». А буквально через минуту Александр Иванов. Боже, какой пустяк на радио «Си».
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200. Акция действует до 31 мая 2026 года.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. А УГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Мадонна, Secret. Полдвенадцатого в Октябрьске, в центре города плюс 11. Впереди у нас Зейн с песней Die For Me. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдавать можно будет любой предмет, включая обязательные русский, математику, либо предмет по выбору. Новый результат 11-классники смогут использовать при поступлении в вузы уже в этом году. Добавлю, основной период ЕГЭ в этом году начинается 1 июня. Набережную реки Ольховка в Екатеринбурге благоустроят досрочно. Работы на участке от дома номер 11 по Гражданской уже стартовали. Завершить реконструкцию до улицы Колмогорова планировали в 2027 году. Однако работы собираются закончить до Нового года. На территории высадят около 10 тысяч растений и оборудуют 13 зон отдыха. Концерт группы «Металлика» в Греции вызвал землетрясение. Об этом журналистам сообщили в Афинском геодинамическом институте. Выступление в минувшие выходные в Афинах посетили больше 80 тысяч человек. Сейсмическая активность началась из-за прыжков толпы. Александра Короткова, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер южный 3,8 метра в секунду. И в течение дня плюс 13-15.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си Чарли Пут и Селена Гомес, а впереди наша с вами золотая коллекция, тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Брайан Адамс, Скорпионс и уже скоро Сэнди Ли с песней «Парадайз».
1: Золотая коллекция радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции радио Си ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома. ООО «СЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

на радиосе Брайан Адамс, песня «Санни» в золотой коллекции часа. Не сказать, что от таких песен расчищается небо, но настроение точно становится чуточку ярче и светлее. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Радио Си с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов, на Радио Си легендарный Эннио Морриконе.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 12.02, радио Си на 103.7 FM. Мы с новостями Александра Короткова, спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
4: Здравствуйте. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты. Он состоится 20 мая и будет 12-м по счету стартом космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. При этом многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое – то есть приводнится, однако сделает она это в Американском заливе примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пишет Интерфакс. Жители ЖБИ заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
6: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
3: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». А сейчас в центре города около 10 тепла, сегодня в течение дня дождливо и до плюс 11, завтра будет облачно, преимущественно без осадков, а ветер юго-восточный слабый, ночью около 10-12.

0: И даже под пасмурным небом хорошо на душе в компании любимой музыки на радио Сих Джо Кокер. 12.11. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. Удачного, доброго продолжения рабочей среды. Не за горами у нас горячая десятка Анны Романовой. И через минуту на радио Сих танцы минус.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!

0: успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
1: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-55-55.
6: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: все, холодное время года уже окончательно позади. Буквально с завтрашнего дня синоптики обещают нам наступление настоящего жаркого лета. Ну а пока ждем под дождем в компании Radio C. Здесь золотые хиты и не только. Клен Карусель на очереди, новинка Ride. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Кисель».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку, как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку рака кэсэйн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: 103.7 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио.

0: нужен по мури.
1: 12:31 в Екатеринбурге. С вами Радио Сия, там, где музыка прежде всего. Скоро Арилена Ара, Нэн Тори. Сейчас на Радио Сии новости. Коротко, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
2: Здравствуйте. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция станет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Улицу Куйбышева закроют для движения трамваев с 1 июня. Объезжать перекрытие 6 трамвайных маршрутов будут до середины августа. Из паркового микрорайона трамваи будут идти по Луначарского до проспекта Ленина или улицы Челюскинцев, а от цирка пойдут по Радищево, Московской и проспекту Ленина. Нацбанк Казахстана выпустил серебряную монету, посвященную Золотой Орде. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы с золочением. Тираж составит 1000 штук, а номинал 2000 тенге. На аверсе монеты изображен воин на коне с войском позади и надпись «Алтын Орда». Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
4: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
5: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
6: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет» «Июль». На завтра нам обещают облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, слабый, этой ночью около 10 тепла, и завтра днем по-летнему до плюс 23.
3: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
7: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си»

0: Реген Боумен Хьюман на Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. 12:43 в Екатеринбурге. На очереди сборник хитов золотой коллекции Brainstorm, Maybe, La Bouche, Sweet Dreams. Через минуту в самом начале Alphaville, Forever Young на Радио Си.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Висте? На природу вместе. Только Лада. Только Брайт Парк.
4: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГР 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Brainstorm Maybe Vibe. Начало нулевых в золотой коллекции Радио Си 1255 в Екатеринбурге. Ждем новостей сразу после. С нами пятерка лучших песен о любви. Не пропустите. И уже через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на Радио Си. Диего Модена, Жан-Филипп Один, Song of Ocarina.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13 часов. Это Радио 7 на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Александра Короткова.
1: Здравствуйте. ВОЗ предупредила о возможном росте числа зараженных хантавирусом из-за длительного инкубационного периода. Эксперты рассказали изданию «Коммерсант», что заболевание начинается как грипп, резко повышается температура, появляются мышечные и головные боли. Завоз единичных случаев в Россию возможен, однако вероятность крупной вспышки заболевания крайне низка, настаивают российские специалисты. На ЖБИ в эти выходные вырастет количество ограничений. На 3 дня в микрорайоне будет закрыто трамвайное движение. Об этом пишет УРА.РУ. С полуночи субботы и до утра вторника на ЖБИ не будут ходить трамваи. Перекрытия будут действовать на участке от остановки Уральский федеральный университет до кольца на 40-летие Комсомола. Причиной ограничений называют ремонт путей, но уже не на Малышевском мосту, а на перекрестке улиц Сыромолотова и Высоцкого. 8-й, 12-й, а также 13-й, 15-й и 23-й трамваи пойдут по измененным маршрутам. Лето на площади 1905 года стартует через неделю. Общественное пространство должно открыться не позднее 23 мая, сообщили в мэрии. В центре города уже идут работы по обустройству. Площадь 1905 года должна стать многофункциональной зоной с мобильными конструкциями. Здесь появятся настилы, клумбы, скамейки, а также навесы от дождя и солнца. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Среди ближайших – июньский фестиваль движения. Корты для игры в падл появится на площади в июле. Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в четверг. Как напоминает «Коммерсант», в Думу внесены 3 кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, фракция ЛДПР Ивана Сухарева, а фракция «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Яны Лантратовой. Татьяна Москалькова перестала быть омбудсменом 22 апреля этого года. На этом посту она проработала 2 5-летних срока подряд. Почти 30% опрошенных россиян накопили к отпуску меньше, чем планировали. Еще треть респондентов признались, что вообще не откладывают деньги на поездки. Данные исследования публикует газета «РУ». Из числа тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги примерно за полгода до поездки. 27% необходимо больше 7 месяцев, а 12% достаточно от 1 до 4 недель, чтобы сформировать отпускной бюджет. Отказываться приходится от крупных покупок. Также россияне чаще готовят дома, не ходят в кафе и рестораны, а каждый 5-й отказывается ради отпуска от сервисов доставки. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: Спонсор прогноза погоды на радио СИО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. А на завтра синоптики обещают нам облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 10-12 градусов. А завтра днем в Екатеринбурге до плюс 23.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nasrochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
2: На Радио Си 5 песен о любви.
0: В сегодняшнем сборнике у нас Алекс Уоррен, Одинари и Сандра, Ума Турман с Патрисией Касс и Элтон Джон, Белив. В самом начале Пинк и Нейт Рюс, Just Give Me a Reason в 5-ке лучших песен о любви на Радио Си.

0: Полтора года она уже знала алфавит, в 3 умела читать, а в 4 написала свое первое стихотворение. Ну и как она поет? Это Шакира Лока на Радио Сих, там, где музыка, прежде всего, 13.43 в Екатеринбурге. А далее с нами 3 хита золотой коллекции «Дежавю», «I Can't Stop», «Майкл Джексон», «Песня земли». И через минуту в самом начале «Сиси Кетч», «Backseat of Your Cadillac» на Радио Сих.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель.

0: постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
1: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
2: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности innovativtelecom.ru.
4: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
5: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. gdfismc.ru. Гармония.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор золотой коллекции ООО «СЗ» – жилой комплекс «Клевер Парк».
10: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
11: ООО «СЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.

0: Самые яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции радио «Сия» «Дежавю» «I Can't Stop». 13:56, ждем новостей. Сразу после здесь «Roxette», «Milk and Toast and Honey» и музыка, понятная без слов. Через минуту на радио «Сия» Ричард Клайдерман, «Дулан Мелоди».
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: 103.7 FM. Радио
0: Сити. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
8: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 14.01. Радио СИМ на 103.7 FM. У нас новости. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
4: Здравствуйте. В России с этого года начали действовать новые правила приема в вузы. Полный список приводит газета.ру. Основным изменением стал прием документов только через госуслуги. Для этого открыли специальный сервис поступления в вуз онлайн на госплатформе. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых придется сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, с этого учебного года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на коммерческое обучение. Максимальное количество студентов-платников каждому университету будет называть Миноборнауки. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом, напоминает «Новый день». Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска за дрочливый турникет. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции проспект Космонавтов техника на выходе из станции решила внезапно закрыться. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч. В компенсацию включили расходы на лечение, компенсацию морального вреда, а также утраченный заработок за время больничного. Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали на 4 или 5%, а электроника, аксессуары и одежда вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту при этом смогут присоединиться другие аэропорты или авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73,7. 79 евро 87,38.
0: Реклама.

0: приглашаем всех на бесплатную школу строительства 16 мая. Подробности на сайте привит.ру.
1: И о погоде на Радио Си. Завтра в Екатеринбурге преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: И пусть сегодня у нас с вами тоже все будет как надо, исключительно хорошо в компании «Радио Си» и любимой музыки. 14.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. А песни «Друг за другом» ждут нас впереди. Юлия Зиверт и Крис Ри, «Sweet Summer Day», а Ванесса Паради, Джули Текси, через минуту Бруно Марс. «I Just Might» — это «Радио Си».
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории.

0: Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА. УКРН 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде на Радио Си. Половина третьего в Екатеринбурге. А Дуа Липа Гудини у нас на очереди. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Здравствуйте. Росавиация сняла практически все ограничения, введенные ночью и утром в российских аэропортах. Запрет на полеты сохраняется в Череповце и Пскове. Работу возобновили столичные Внуково, Домодедово и подмосковный Жуковский. Пулково перешло около часа назад на обслуживание рейсов по согласованию со службами безопасности полетов. С начала суток ограничений в небе над Санкт-Петербургом не было. 4-летний ребенок выжил в Екатеринбурге при падении с 15-го этажа. ЧП случилось в одной из высоток на улице Таватуйской. Мальчика доставили в реанимацию. В полиции обстоятельства падения не уточнили. Звонок в дежурную часть поступил сегодня около 10 утра. Дискуссия о лимите на легионеров в российском футболе продолжится через год, об этом заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Сейчас клубы РПЛ вносят в заявку 13 иностранных футболистов и могут выпускать на поле по 8. Со следующего сезона размер заявки сократится до 12 легионеров, а на поле смогут выйти 7. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Тенет. Автоцентр Тенет. Июль. А на завтра нам обещают облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 23.
2: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: 14.43 в Екатеринбурге. В компании «Радио Сиа» работается и легко, и приятно. Впереди нас с вами ждет сборник песен золотой коллекции. А в этой тройке «Аха», «Lifelines», «Inner Circle», «Sweet». И в самом начале, через минуту, «Газиба», «I like Chopin» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Какие планы на майские?
8: Везем рассаду на новые «Лада».
9: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
10: Если пицца, то «Папа Джонс».
11: Если пицца, то «Папа Джонс».
12: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
13: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-002. Улица Гагарина, 33.
14: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагал. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
15: 18+.
16: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
17: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Завершается золотая коллекция «Радио Сига» на часах 14.57. Я напомню, что уже совсем скоро, 16 мая, в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев». «Радио Си» подготовила для посетителей специальные открытки с уникальным дизайном, которые можно будет забрать в музеях города. Обязательно сохраняйте открытку, и 18 мая сможете участвовать в розыгрыше подарочного издания «Книги по искусству». Все подробности в группе «Радио Си» ВКонтакте.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с Вцементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Ой, это Петрович, Санкт-Петербург, УКРН, 106-784-754-56-55.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 15.02. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова. Спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Аэропорт Пулково окончательно приостановил работу. Сообщение об этом опубликовано в соцсетях Росавиации. Также в ведомстве напомнили, что ограничения полетов в небе над Ленинградской областью могут повлиять на расписание аэропорта Храброво в Калининграде. Пулково около полутора часов назад начал принимать и отправлять самолеты, согласовывая свою работу со службами безопасности. При этом аэропорты Московского авиаузла полностью возобновили работу после ограничений ночью и утром. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся со следующего понедельника. Отопительный сезон завершился в уральской столице накануне. Первые испытания теплоэнергетики планируют провести в период с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. За две недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили три местные администрации и трое чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и две попытки пересдачи. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвует более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина. 320-665-80-017-95-74.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО СЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». А на завтра нам обещают облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, слабый, этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 23.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
6: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
7: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Руси.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Си.
2: I'm still fixing all the cracks.

0: Эпическая рок-баллада из 80-х, которая умудрилась занять первое место в американских чартах спустя более чем 40 лет после релиза, это Бонни Тайлер на Радио Си. Золотые хиты. 15:20 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Желаю нам с вами сегодня тоже всяческих успехов. Вакуум, My Breath у нас впереди. И через минуту на Радио Си Полина Гагарина.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: 4 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь только любимая музыка, дискотека «Авария», «Моральный кодекс», «Впереди небо». Чуть раньше Тейлор Свифт. Сейчас на Радио Си новости коротко.
1: Здравствуйте. Латвия запретит автобусные рейсы в Россию. В этом случае убытки для туристических компаний составят до 4 миллионов евро. Как пишет газета РУ, Латвия уже запретила нерегулярные рейсы автобусов. Предлагая расширить эти ограничения, власти заявляют, что любые возможности пересечения границы якобы могут привести к вербовке латвийских граждан. Ребенка, упавшего с 15 этажа, на сортировке прооперировали врачи. По словам представителей семьи, прогнозы положительные. Что произошло в квартире высотки, по-прежнему неизвестно. Портал Е1 пишет, что во время ЧП мамы мальчика дома не было. Во время летних каникул школьников важно не перегрузить отдыхом. Следует выбирать разумный объем развивающих занятий, а также отдыхать всей семьей и помнить о режиме сна. По словам специалистов, важно также вне школы оставлять время для спонтанных занятий. Напомню, каникулы в большинстве российских школ начнутся уже через неделю. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра нам пообещали облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, слабый, этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 23.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11:43 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо, всегда, ну и в последние четверти часа мы ждали и, наконец, дождались песен золотой коллекции. В сборнике Serge Dion, Hadley, Dictet, R.E.M., Losing My Religion. И в самом начале, через минуту, Modern Talking на «Радио Си».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
8: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
9: 18+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «СЗ» – жилой комплекс «Клевер Парк».
11: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
12: ООО «СЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

А Serge Dion Hadley Addicted на радио Си в золотой коллекции. Только песни, проверенные временем. 15.56. Впереди у нас новости. Милен Фармер, Калифорния. И музыка понятная, без слов. Квартет Эскала. Палладио на радио Си.

0: спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 16.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипия.
4: Добрый день. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. Стали известны подробности про маленького ребенка, выпавшего с 15 этажа на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Малыш в реанимации. Родные рассказали, что его прооперировали. Он на ИВЛ. Состояние стабильное. Медики говорят, что жить будет. Как сообщает Е1 со ссылкой на силовиков, семья мальчика на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла. Воспитанием двух детей занималась только мама. Ребенка спасло то, что он упал на газон, а не на асфальт. Одна из прохожих видела падение мальчика, пыталась его поймать, но не успела. Более 3000 пьяных водителей выявили на дорогах Свердловской области в этом году. Статистику озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
5: За 4 месяца 26-го уже года водители в состоянии опьянения у нас выявлено 3172. Из них повторное управление в состоянии опьянения – это 318 случаев. Такие вот у нас цифры, к сожалению, уже страшные, потому что в результате не секрет, что более резонансные дорожно-транспортные происшествия – это по вине водителей состояние опьянения.
4: За 2025 год в регионе выявили более 10 800 пьяных водителей. Из них 1200 допустили такое нарушение повторно. И теперь им грозит уголовное наказание. Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис лотереи в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар 73,79, евро 87,38.
3: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО – специализированный застройщик «Синара Девелопмент». А завтра нам пообещали облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Температура в ночные часы от 10 до 12, тепла днем в Екатеринбурге до плюс 23.
0: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
0: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим и в компании которой завершение рабочего дня обязательно будет удачным. 16.12 в Екатеринбурге. Меня зовут Ирина Гончарова. Напомню, что уже совсем скоро у нас в городе пройдет Ночь музеев. 16 мая музеи города откроют двери для любителей искусства. Радио Си подготовила приятный сюрприз – эксклюзивные открытки, которые можно будет забрать на площадках мероприятия. Обязательно сохраняйте открытку и сможете участвовать в розыгрыше подарочного издание книги по искусству уже 18 мая. Просто дозвонитесь в эфир и расскажите, как прошла ваша ночь музеев. Подробности в группе Радио Си ВКонтакте.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шины». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Есть пицца? Есть Папа Джонс.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: В Екатеринбурге половина пятого, все ближе к завершению рабочего дня в компании «Радио Си». Хорошо всегда. Маккензи Аромба на очереди «Underwater». Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов. Глава Минфина назвал подобные заявления фейковыми вбросами. По его словам, ничего подобного сейчас не рассматривается, передает РИА. В Екатеринбурге отремонтируют участок улицы Тверитина от Степана Разина до Чапаева. Работы начнутся уже в июне, продлятся все лето. Там поменяют асфальт, сделают сквозное движение, сейчас там тупик. Установят светильники, живые изгороди и клумбы, рассказали в мэрии. Лето на площади стартует в центре Екатеринбурга уже 23 мая. К этому дню на площади 5-го года смонтируют настилы, установят клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также появится архитектурная подсветка с разными сценариями. Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 19 февраля 2023 года. Евро проседает почти на 1,5% до 85 рублей 45 копеек. Последний раз такое было в июне 2023, пишет «Коммерсант». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». А завтра в нашем городе будет облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 23.
2: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Терренс Трент Дарби, знаменитый хит «Delicate», записанный совместно с певицей Desiree на Радио Си, там, где музыка прежде всего. 16:46 в Екатеринбурге, впереди у нас золотая коллекция Эрика «I Don't Know», Джон Бон Джови «Always» и откроет золотую коллекцию через минуту Рой Орбисон на Радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Какие планы на майские?
3: На новой гранте на дачу. И шашлык в придачу.
4: Только «Лада», только «Брайт Парк».
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2003 год и Эрика в золотой коллекции радио СИХ 1658. Меня зовут Элина Гончарова, прощаюсь с вами до пятницы и оставляю в теплой компании Романа Калашникова. Прежде на радио СИ новости и музыка, понятная без слов. В финале часа Кенни Джи, Going Home, спонсор инструментальной музыки на радио СИ ООО «Атлантик Про».
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 17.01. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Новейшая ракета «Сармат» дает России фору в 10-20 лет перед другими странами, если они вообще решатся на разработку подобного оружия, заявил телеграм-каналу «Шот» глава Комитета Госдумы по обороне, депутат от «Единой России» Андрей Картополов. По его словам, «Сармат» обладает несколькими ключевыми преимуществами. Он мощный, не ограничен дальностью, преодолевает любую систему ПВО. Для разработки такого вооружения необходимы компетенции, технологии, которыми обладают далеко не все страны, сказал Картополов. Напомню, на днях российские военные провели испытания новейших ракет «Сармат». Планируется, что уже в этом году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк с этими комплексами. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом. Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции проспект Космонавтов турникет на выходе из станции внезапно закрылся. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч рублей. В компенсацию включены расходы на лечение, компенсация морального вреда и утраченный заработок из-за больничного. В Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера «Салют». Как сообщили в департаменте информполитики, на новой площадке прошли мероприятия Всероссийского финансового форума «Финмаркет». После открытия второй очереди площадь кластера составила почти 1200 квадратных метров. Теперь «Салют» может принимать до 400 человек и проводить более сложные мероприятия. Молодежный кластер «Салют» был открыт в реконструированном кинотеатре в августе прошлого года при поддержке мэра города и губернатора Свердловской области. Площадка предназначена для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обеспечению досуга, пишет «Комсомольская правда». Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Доллар 73,79, евро 87,38.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Синоптики на завтра обещают нам облачный день, осадков не будет. Ночью до плюс 12, днем до плюс 23.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Возьми меня с собой.
1: Александр Маршал, «Орел» на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников. Прекрасного всем нам вечера. Он у нас сегодня в плане погоды пасмурный, но в целом довольно комфортный. Летим далее. У нас Инна через минуту. Флэшбэкс на Радио Си.
2: Реклама.
3: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
4: Папа, и я хочу быть таким.
5: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
6: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
9: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг.

0: пройдите диагностику варикоза Волмед у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Волмед Екатеринбург.
1: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: В городе пробок на 7 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Пробка на Восточной от Советской до Декабристов. На Блюхера от Мира до Шевской. На Учителей Турбинной. Стоят машины от Вилонова до Космонавтов. Отмечу Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной улицы. По магистралям самые загруженные сейчас это Челюскинцев в обе стороны. Малышева к ЖБИ, Блюхера и из центра.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: Настоящая классика евродиска от австрийской группы Joy Valerie на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше для вас «Танцы минус». Немного рока добавим в этот вечер. Нас ждет песня «Оно».
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
7: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: gdfismc.ru. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если пицца, то Папа Джонс.
10: Если пицца, то Папа Джонс.
11: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
12: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
13: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
14: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Красивый медляк, который по своему настроению, мне кажется, хорошо попадает в сегодняшнюю погоду, в настроение сегодняшней погоды. Она у нас пасмурная, влажная. Какой будет погода завтра? Расскажу в прогнозе буквально через минуту. Также послушаем новинку «Man I Need» — это Оливия Дин. Ну а пока время новостей. Елена Пипия на Радио Си.
1: Добрый вечер. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы по решению иностранных судов без участия России или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел уже второе и третье чтение. Следователи проводят проверку по факту падения 4-летнего ребенка с 15-го этажа высотки на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Ребенок в реанимации, его прооперировали, состояние стабильное. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся со следующего понедельника. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. Во время летних каникул школьников важно не перегрузить отдыхом. Следует выбрать разумный объем развивающих занятий, отдыхать всей семьей и помнить о режиме сна, говорят специалисты. Важно оставлять время для чтения и настольных игр. Каникулы в большинстве российских школ начнутся через неделю. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, без осадков. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 23. Значительно теплее, чем сегодня.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, квартира – это товар, а товар, как известно, нуждается в упаковке. Вот что, по вашему мнению, помогает сделать этот товар более привлекательным для покупателя?
2: Если говорить о красивой обертке, то на первый взгляд приходит в голову картинка с хорошим ремонтом. И это большой плюс, когда квартира чистая, отремонтированная. Но как быть, если продавцам надо продать старое жилье, и денег на ремонт нет, или непонятно, какой ремонт надо сделать? Для многих покупателей очень важной упаковкой становится компания, которая рекламирует эту квартиру. Если агентство недвижимости имеет имидж проверенного годами надежного оператора рынка, то это очень помогает продаже этой квартиры. Второе и очень важное. Компания тратит деньги на поднятие и выделение объявления о продаже вашей квартиры и рекламирует квартиру на многих ресурсах. Это дополнительный плюс для успешной продажи. Ну а третье – это профессиональные фотографии и описание квартиры. В объявлении это может подчеркнуть ее привлекательность.
1: Наверное, и сам риэлтор, занимающийся продажей, тоже может стать фактором, повышающим вероятность продажи.
2: Да, верно. Многие покупатели приобретают квартиру у человека, с которым удобно коммуницировать, и поэтому, когда риэлтор коммуникабелен, сглаживает острые углы, находит компромиссы с покупателем, помогает ему быстро продать свою квартиру или оформить ипотеку, это очень помогает получить максимальную цену за объект в короткий срок. Бывает так, что у квартиры мало достоинств. Не отчаивайтесь. Мы в «Диале» хорошо знаем, как помочь покупателю купить именно вашу квартиру. Наш телефон в Екатеринбурге 22 22 181.

0: Фантастическая вещь, просто заряд энергии от смысловых галлюцинаций, вечно молодой, только что на Радио Си. С вами Калашников, летим далее, у нас One Republic на старте, также Roxette, How Do You Do, а начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Каомы.
1: Реклама.
2: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
3: Я с тобой.
2: Зачем?
3: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
2: Уже записываюсь онлайн на moyekaterinburg.ru.
4: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании «Римэкс». Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на «Римэкс.ру».
5: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Восточной, Фурманово. От Советской до 8 марта. Пробка на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода здесь. Скорость потока 1 км в час. Блюхера отмечу от Мира до Сахалинской. 40-летие Комсомола от Высоцкого до Сибирского тракта. Ленина стоит от Тимирязева до Хохрякова. По магистралям самые загруженные – это Восточная к ЦПК ИО, Малышева к ЖБИ, Блюхера в обе стороны.
7: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс-01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс-01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
8: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
9: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
10: ООО «СЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.

0: С нами только что One Republic Apologize на радио Си в золотой коллекции часа. Скорпы дальше, White Dove, ну а перед этим музыка понятная без слов. Паскаль Летоблон, мелодия Friendships на радио Си.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Омеофарм», Санкт-Петербург, УГН 103-784-303-04.

0: тоже реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. Международный в центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
7: 18+. 103.7 FM. Радио 7.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
4: Добрый вечер. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Документ будет принят по итогам Международного филологического форума в Санкт-Петербурге. После принятия резолюцию планируют направить зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления, сообщает РИА Новости. Министр Кравцов подчеркнул, что изучение и поддержка русского языка является важнейшим направлением в развитии России. Образования. 18 аварий по вине пьяных водителей произошло на Среднем Урале. Статистику за период с января по март озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
5: В первом квартале 26 года совершено 18 таких ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 33 получили ранения. Если выделять отдельно Екатеринбург, в первом квартале уже совершено 9 таких дорожно-транспортных происшествий, где, к сожалению, уже 2 человека погибли и 17 получили ранения.
4: В прошлом году в Свердловской области по вине пьяных водителей погибли 90 человек, еще 306 пострадали. 23 мая в центре Екатеринбурга снова откроется общественная территория для отдыха «Лето на площади». Как сообщили в мэрии, в ближайшее время специалисты снова установят на площади 5-го года мобильные конструкции. Это настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге изменят схему 3 маршрутов общественного транспорта, 2 автобусов и троллейбуса. 16 мая изменения коснутся автобуса номер 94. Он перестанет ходить до остановки Урфу. Его перенаправят до Вишневой. Введут остановки Уралобувь, Мира, Педагогическая. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36. А с 1 августа 28-й троллейбус перестанет заезжать на остановки микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова и ряд других. Более подробно об измененных маршрутах пишет «Комсомольская правда». Певица Линда Светлана Гейман после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении МВД по Москве, стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Собеседник газеты «Коммерсант» не исключил, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения. Линду вызвали на допрос по делу о присвоении прав на песни Максима Фадеева. Хиты «Ворона», песни «Тибетский хлам» и «Звездная коллекция» юридически принадлежат Фадееву. Он высказался по этому вопросу и заявил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать этот вопрос мирно через представителей Линды, но результата это не дало, заявил продюсер. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП «Норден Лесли Романовна».
6: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам облачный день, осадков не будет. Ночью до +12, днем до +23.
0: Реклама.
7: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
8: 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
8: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Песня с такой легкой грустинкой «Звери» только что с нами на Радио Си. Далее переходим к новинкам. У нас через минуту «Клан Карусель» «Райт» на Радио Си.
1: Реклама. Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
2: 18+.
3: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
4: Папа, и я хочу быть таким.
5: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
6: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
7: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
0: В городе очень серьезное затруднение. 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее. Это Малышево от Мамина Сибиряка до Егоршинского подхода.

0: Куда? Пробка на Восточной от Советской до Ткачей, на Малышева от Комсомольской до Максима Горького, на Блюхера от Шадринского переулка до Шевской, на Декабриста в Сибирском тракте от Луначарского до Базового переулка. По магистралям самые загруженные, все по 10 баллов. Это Восточная к ЦПК ИО, Малышева в обе стороны, Блюхера из центра.
1: Радио Си, 103,7 FM.

0: Радио Си «Золотые хиты». С нами только что Шаде. Дальше нас ждет R&B баллада, такая построенная как диалог двух людей, которые испытывают чувства друг к другу. Это трек «Дилемма» Нелли и Келли Роланд. Насладимся буквально через минуту.
1: Реклама. Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
2: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод. Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
4: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация о организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы 235 09 05.
1: Радио Си.

0: Радио Си на 103 и 7 FM. С нами только что Доминик Джокер, дальше Майли Сайрус Флауэрс, а сейчас компанию составит Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милкурака кэсэйнлин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Песня, делающая этот пасмурный вечер чуточку ярче, «Flowers» Майли Сайрус, только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников и расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Робби Уильямс, Айра Смит, «Crazy», а начнем музыкальную подборку с АБ на Радио Си.
1: Реклама. Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181, а находимся мы на улице 8 марта 110.
2: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.

0: качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
2: Я с тобой.
1: Зачем?
2: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
1: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
3: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». 8 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Малышева от Липнихта до Егоршинского подхода. Восточная, Фурманова стоят от Первомайской до Московской улицы. Малышева, опять же, от Комсомольской улицы до Репина. Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. Ленина стоит от Тимирязева до Московской улицы. По магистралям самые загруженные. Сейчас это Малышева в обе стороны. Последнее время прям стандартная пробка. А Блюхера из центра, Восточная к ЦПКЕО.
4: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс-01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс-01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
0: Радио «Си» 103.7 FM.
5: Золотая коллекция «Радио «Си».
3: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от «Биолитек» на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Робби Уильямс в золотой коллекции этого часа. Дальше хит «Shine On» — это «Rio». Включаем через 7 минут. Перед этим музыка, понятная без слов. Турецкий музыкант, композитор Турхан Юксилер на Радио Си.
1: Реклама. Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
2: Папа, и я хочу быть таким.
3: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
1: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
4: Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе. Только Лада. Только Брайт Парк.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
7: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+».
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Без 1 минуты 7 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на радио Си.
1: Добрый вечер. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка в Екатеринбурге. В среду днем 4-летний мальчик выпал с 15 этажа высотки на Таватуйской. Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сообщил, что семья, в которой произошло ЧП, неполная, ранее на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла. Воспитанием двух детей в семье занимается только мама. Из окна выпал младший ребенок. Возможно, он остался жив лишь потому, что упал не на асфальт, а на траву. Ребенок в реанимации. Причиной трагедии на этот раз стала не москитная сетка, как бывает часто, а беспрепятственный доступ к открытому окну, отметил полковник Горелых. Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис с лотереи в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Пьяные олени мешают водителям Франции безопасно передвигаться по дорогам. Французская полиция предупредила жителей восточной части страны о неадекватных оленях, которые наедаются забродившими фруктами и устраивают настоящий пьяный дебош. Рогатые выбегают на дорогу перед машинами, устраивают адские пляски в поле. Видео с пьяными оленями есть в телеграм-канале «Шот». Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в этих районах. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам облачный день, осадков не будет. Ночью до плюс 12, днем до плюс 23.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня мы разыграем книгу, которая вот буквально передо мной лежит. Очень красивое издание, украсит любую библиотеку. Называется она «Шедевры вечности. Великие произведения искусства, которые оживают на страницах». От лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора 12+». Просто дозванивайтесь третьим и забирайте приз 235-103,7.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новостей. Селом, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
0: За минувшие полчаса в городе стало чуть-чуть посвободнее. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Либнихта до Егоршинского подхода. Восточная стоит от Советской до Ткачей. Блюхера от Шадринского переулка до Шевской улицы. Малышева от Гагарина до Максима Горького. Ленина от Восточной до Хохрякова. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева в обе стороны. Восточная к ЦБКИО, Блюхера и из центра.
7: Радио Си 103,7 FM.

0: Давайте посчитаем звонки и будем вручать приз от Радио Си. Напомню, играем в третий звонок.
1: Добрый вечер.
0: Вы номер один.
1: Опять? Вчера была тоже первая.
0: Чуть-чуть попробуйте в следующий раз паузу выждать. Спасибо вам большое.
2: Здравствуйте, Роман. Светлана.
0: Светлана, вы дозвонились второй. Вам передавать приветы.
2: Всем привет замечательному городу Екатеринбургу. И Роману, и всем вашим ведущим. Хорошего настроения.
0: Спасибо.
2: Теплой летней погоды.
0: О, да, это не помешает.
2: Всего самого наилучшего.
3: Добрый вечер. Борис меня зовут.
0: Борис, расскажите, какие ощущения у вас от сегодняшней погоды? Верите, что, кстати, завтра 23 будет?
3: Пока не верю.
0: Вот мне тоже почему-то не верится, но синоптики вот на разных ресурсах обещают, вот все перерыл. Какая погода вам, кстати, больше нравится в мае? Вот такая или все-таки, когда тепло, 23?
3: Ну, наверное, 23, когда лучше, уже ближе к лету.
0: Понимаю вас прекрасно. Ну что ж, давайте вручу вам приз. Вы третьим дозвонились. И от Радио Си получаете книгу «Шедевры вечности. Великие произведения искусства, которые оживают на страницах». Я вас поздравляю, вы номер три.
3: Ура! Это не первая книга, которую я выиграю на Радио Си.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет увлекательное путешествие по великим шедеврам искусства от античности до 19 века. Иллюстрированное издание поможет рассмотреть предметы искусства в деталях, узнать их историю и смысл для читателей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в третий звонок. Ну а впереди яркий и поднимающий настроение хит от Фаррелла Уильямса. Хэппи!
4: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
8: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.

0: Natural Blues. С нами только что Моби на Радио Си. Послушаем дальше в золотой коллекции певицу, с которой однажды Моби исполнил трек дуэтом. Это Милен Фармер. В данном случае у нее дуэт с Силом Лемо. Чуть раньше Beloved, а начнем золотую коллекцию Радио Си с Bad Boys Blue.
1: Реклама.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: За минувшие полчаса в городе пробок стало меньше, хотя движение все равно плотное. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин сейчас на Малышево от Восточной до Егоршинского подхода. На Восточной пробка от Советской до Декабристов. На Комсомольской от Педагогической до Малышева. Московскую улицу отмечу от Хомякова до Малышева. Блюхера стоит от Мира до Раевского. По магистралям самые загруженные это Блюхера из центра. Малышева в обе стороны, Восточная в обе стороны.
4: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
5: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
6: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
7: ООО «ЭЗ» ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по рублости в отделе продаж.

0: Это Милен Фармер и Сил в золотой коллекции Радио Си. Дальше Ace of Base, All That You Want. Сейчас давайте послушаем Роберта Майлза. Музыка, понятная без слов, на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: В Люксембурге 8 вечера. Это Радио Си на 103,7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар 73,79, евро 87,38.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-92.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный день, осадков не будет. Ночью до плюс 12, днем в Екатеринбурге плюс 21-23. Примерно так же в Новоуральске и Первоуральске, также в Нижнем Тагиле, холоднее в Краснотуринске, днем до плюс 18.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда, пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.

0: Песня, которую многие из нас наверняка у друзей переписывали с кассеты на кассету. Настоящий суперхит «Brother Louie» «Modern Talking» только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Летим далее. Кристина Агилера. Через минуту «Хёт». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: Заметает градусы только что на Радио Си. В ближайшее время заметать вроде как не должно, напротив, потеплеет уже завтра. Синоптики в Екатеринбурге обещают нам до плюс 23. Дальше Кейра Сауэ, это через полторы минуты. Сейчас время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательны во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
1: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске у нас Depeche Mode, также хит 98-го года от Madonna, The Power of Goodbye. А начнем золотую коллекцию с песни Touch by Touch, Joy на Радио Си. Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Precious на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Jam & Spoon, а сейчас музыка, понятная без слов. Нас ждет мелодия Classical Gas от Vanessa May.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, осадков не обещают. Ночью в Екатеринбурге 10-12, днем до плюс 23. А примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты на Радио Си. Агутин и Анжелика Варум. Королева. Только что. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот пока еще прохладный вечер, но прогноз погоды прям обнадеживает. Завтра вроде как должно быть до плюс 23 в Екатеринбурге. Дальше у нас Dire Straits и Куш-Куш Fight Back with Love Tonight на Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Давайте узнаем, что нас ждет в ближайшую десятиминутку. Это хит Гаррета Гейтса «Any One of Us». Перед этим Регина. А начнем нашу золотую коллекцию на Радио Си с Эроса Рамазотти. Спонсор ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
3: ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

Гаррет Гейтс, Anyone of Us на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Enigma Sadness. Эта песня начнет романтический вечер. Покажем, музыка понятная без слов. Мелодия Moonlight Sonata на радио Си.

0: В Тимбуке 10 вечера. Это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, осадков не обещают. Ночью плюс 10-12, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Радио Син на 103.7 FM. Только что Мелани Си. Дальше включаем Лимара «If There's Any Justice», но пока время гороскопа. Звезды приготовили кое-что интересное для каждого знака, расскажет Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги. В решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи. Не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы. Не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
4: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
5: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра. Будет облачно, осадков не обещают. Ночью до плюс 12, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Радио Си – романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас знаменитая мелодия «Эль Кондор Паса» – «Полет Кондора». Послушаем Виктора Зинчука на Радио Си.

0: got to give. Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая ненютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку ракака сейн лин ва барига».

0: что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие такой устойчивой фразы в арабском «нет». И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс – единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланд, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
3: Здравствуйте. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет четырехместный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем $500,000 почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли лучше новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф – якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 Нева и М-12 Восток уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач Ситрак с системой Навио преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные топуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку ракака сейн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс – единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находятся 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
3: Здравствуйте. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет четырехместный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли лучше новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дани и получал ярлык на княжение. Другой миф, якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные тафуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.

0: старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку, как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку рака кэсэйн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Всемирная история.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс – единственные рок которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
3: Здравствуйте. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен году единства народов России и году Уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет четырехместный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем $500,000 почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Феррари это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Феррари ставит на эксклюзивность. Станет ли лучше новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф – якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 Нева и М-12 Восток уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач Ситрак с системой Навио преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: «Этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны». Надо сказать, что обычные тафуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.

Радио Си. Там, где музыка прежде всего.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слово «кисель»...

0: это славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая не-ньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку, как жидкость? Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку рака кэсэйн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс – единственные роли, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
3: Здравствуйте. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет четырехместный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Феррари это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Феррари ставит на эксклюзивность. Станет ли лучше новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф – якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 Нева и М-12 Восток уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач Ситрак с системой Навио преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: «Этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны». Надо сказать, что обычные тафуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.